0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Мирницы отметят день рождения города под песню джазовой народной обработки. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алроса» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, воздух прогреется до 18 градусов тепла, небольшой дождь. Серое дождливое небо в Ленске, 14 градусов. Пасмурное на севере района, в Удачном Айхале плюс 19. В Алмазной столице схожая погодная картина, 12 градусов дождь.

0: знали? Факты о работе «Алроса».
1: По итогам 2025 года выручка «Алроса» превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. «Алроса» укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

0: радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске мирницы отметят день рождения города под песню джазовой народной обработки. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алрос» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Теперь подробно. Мирный 6 дней будет праздновать день рождения. До 19 июля в алмазной столице проходят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Приглашенным гостем в пятницу 17 июля станет кавер-группа «Улица Ленина». Музыканты из Новосибирска сыграют на главной площади города народной латино, джазовые и рок-песни. На этом же концерте пройдет награждение лучших мирницев. О программе 71-го дня рождения алмазной столицы в интервью на радио «Алмазный край» рассказала заместитель директора городского управления спорта, культуры и молодежной политики Евгения Хрущева.
2: Я приглашаю вас и подпевать, и танцевать, и веселиться. В общем, пятницу проводить именно в такой атмосфере. Будут работать торговые ряды, обещают нам шашлыки, поэтому добро пожаловать на площадь.
1: Подробно о программе празднования смотрите и слушайте в интервью на сайте медиакомпании. Далее. Доказать мастерство на федеральном уровне предстоит двукратному победителю корпоративного чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Владиславу Пожидаеву из «Алмаз-Дортранса». Владислав выступит на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов в Набережных Челнах». 24 и 25 июля там встретятся представители 39 городов России и участники из Беларуси. В программе соревнований теория, скоростное маневрирование, а также оценка плавности и безопасности вождения. Победителей ждут ценные призы, среди которых главный приз – автомобиль «Москвич». И еще одна новость. Авиакомпания «Алроса» запустила дополнительные рейсы на июль из Мирного до Якутска и обратно. Самолеты летают по пятницам. Количество мест ограничено. Кроме того, авиакомпания предлагает услугу по сопровождению детей. Сотрудники позаботятся о ребенке на всех этапах путешествия – от регистрации в аэропорту до передачи встречающему лицу. Подробности на сайте авиакомпании aeroalrosa.ru. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, воздух прогреется до 18 градусов тепла, небольшой дождь. Серое дождливое небо в Ленске, 14 градусов. Пасмурное на севере района, в Удачном Айхале плюс 19. В алмазной столице схожая погодная картина, 12 градусов дождь.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Мирницы отметят день рождения города под песню джазовой народной обработки. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алрос» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: В специализированный тест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования третьего разряда, инженер-электроник второй категории, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике шестого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алросаторг» требуется мойщик посуды, столовая рудника «Интернациональный», а также требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-309-47-16. В управление материально-технического снабжения требуется начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГО ИЧС, старший кладовщик и ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В Вилюйскую ГРЭ требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмазосодержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В культурно-спортивный комплекс требуется психолог, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений в «Орленок», а также требуется плотник пятого разряда. Телефон 8-984-121-00-36.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: standing.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Профилакторий Горняк запустил программу лечения сердца, сосудов и стресса с персональным подходом к каждому пациенту. Алрос укрепляет здоровье сотрудников, внедряя доступную медицину высокого качества.
1: А вы знали?
3: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 11 часов.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
2: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Ювелирный бренд «Alrosa Diamonds» запустил мобильное приложение. Лучший водитель автобуса «Alrosa» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Мирницы отметят день рождения города под песни в джазовой и народной обработке. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36, электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама.
0: VR-арена Unreality – идеальный выбор для семейного отдыха, необычного свидания или веселья с друзьями. Что вас ждет? Адреналиновые шутеры, жуткие хорроры, детский VR-контент. Запись по телефону 8-914-281-5400. Погрузись в новую реальность.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, воздух прогреется до 18 градусов тепла, небольшой дождь. Серое дождливое небо в Ленске, 14 градусов. Пасмурное на севере района, в удачном Айхале плюс 19. В алмазной столице схожая погодная картина, 12 градусов дождь.

0: точнее.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелер Надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебир Сол, то в Сумю Субебир Сумю Гелер Петь.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край. Радио без границ.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Сборная «Профалмаза» завоевала серебряный кубок на спартакиаде трудовых коллективов Якутии. 79 спортсменов из Мирнинского района защищали честь профсоюза. «Алроса» гордится командным духом и силой своих сотрудников.
0: А вы знали?

0: алмазной столице полдень.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: ювелирный бренд «Алроса Даймондс» запустил мобильное приложение. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Мирницы отметят день рождения города под песни в джазовой и народной обработке. Теперь подробно. Ювелирный бренд «Алроса Даймондс» запустил мобильное приложение. Для пользователей устройств на платформе Android оно доступно в Рустор. Версия для iOS станет доступна позже. Мобильное приложение открывает доступ к полному ассортименту ювелирных украшений и бриллиантов из природных алмазов. Для удобного поиска предусмотрены фильтры по типу и размеру украшений, виду металла, драгоценным вставкам и стилю. Пользователям доступен каталог всех коллекций бренда и конструктор, позволяющий создать ювелирное украшение по индивидуальному дизайну. Онлайн получится купить ювелирные изделия и бриллианты, а также подарочные сертификаты. Запуск мобильного приложения станет еще одним шагом развития цифровых сервисов «Алроса Даймондс», повысит удобство для покупателей, позволит привлечь новую аудиторию. Далее. Доказать мастерство на федеральном уровне предстоит двукратному победителю чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Владиславу Пожидаеву из «Алмаздортранса». Владислав выступит на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов в Набережных Челнах». 24 и 25 июля там встретятся представители 39 городов России и участники из Беларуси. В программе соревнований «Теория», «Скоростное маневрирование», а также оценка плавности и безопасности вождения. Победителей ждут ценные призы, главный из которых – автомобиль «Москвич». И еще одна новость. «Мир» 6 дней будет праздновать день рождения. До 19 июля в алмазной столице проходят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Приглашенным гостем в пятницу 17 июля станет кавер-группа «Улица Ленина». Музыканты из Новосибирска сыграют на главной площади города народные, латиноамериканские, джазовые и рок-песни. На этом же концерте пройдет награждение лучших мирницев. О программе 71-го дня рождения алмазной столицы в интервью на радио «Алмазный край» рассказала заместитель директора городского управления спорта, культуры и молодежной политики Евгения Хрущева.
3: Я приглашаю вас и подпевать, и танцевать, и веселиться. В общем, пятницу проводить именно в такой атмосфере. Будут работать торговые ряды, обещают нам шашлыки, поэтому добро пожаловать на площадь.
2: Подробности о программе празднования в интервью на сайте медиакомпании. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
5: Реклама на радио «Алмазный край».
6: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
7: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
5: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно, воздух прогреется до 18 градусов тепла, небольшой дождь. Серое дождливое небо в Ленске, 14 градусов. Пасмурное на севере района, в удачном Айхале плюс 19. В алмазной столице схожая погодная картина, 12 градусов дождь.
8: Для слушателей старше 16 лет.
5: Гости дневного эфира.
2: Денис Спиридонов в студии. Здравствуйте. В июле мы празднуем День алмаздобывающей промышленности. Это отличный повод вспомнить истории людей, с которых алмаздобывающая промышленность и начиналась. А значит, говорим о ветеранах Алроса. И сегодня у нас в студии Татьяна Ларионова, председатель Совета ветеранов Алроса. Татьяна Петровна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Давайте поговорим изначально о вашем пути. Когда он начинался и как, собственно, начался ваш путь в компании?
9: Мой путь вообще в Мирный. Я приехала в 1972 году и начинала работать в карьере «Мир» учетчиком до рождения первого ребенка.
10: Что учитывали?
9: Точковки «Бела» зашли на фабрику, мы их учитывали. Ну, руду водили на фабрику, у нас шла точковка, шла карат, а мы дублировали еще.
10: В самом начале, в 1972 году?
9: Да. Ну, в 1976 я ушла с карьеры, потому что ребенок родился, и пошла работать в детский садик из-за него. Мест раньше было мало, и отработала в садике. После я уже, это в 82-м году, я устроилась в Мирный энергопромстрой, в строительстве. Работала бухгалтером. Потом при слиянии МЭПСа в компанию я перешла в ГОК. Уже работала в ГОКе с 87-го года. В ГОКе работала. Это в декабре 2012 года я пошла на пенсию в возрасте 60 лет. Ну, и сразу я не знала, что у нас такое общество есть в городе. Ну, у нас город маленький, все известно.
10: Про совет ветеранов.
9: Да, но я вступила в общество в 2015 году, но в 2018 году меня избирают председателем ветеранов компании. И вот уже напряжение 8 лет я работаю с ветеранами.
10: Что для вас сегодня значит быть председателем Совета ветеранов?
9: Проводим мероприятия с ветеранами, работаем с ними. Ну, обращаются там кто-то, что-то, у кого-то какие-то проблемы приходят поделиться с нами. А в основном у нас мероприятия.
10: Но они развлекательного характера?
9: Мероприятия, да.
10: Ну, например?
9: Ну, у нас вот 8 марта, например, у нас проходит вот... В ДК было у нас чаепитие, и ну, ДК нам организовали хороший такой праздник в честь 8 марта. Ну вот на день уже наш праздник, день алмазодобытчика, мы идем в ресторан. Потом день пожилых людей у нас празднуется 1 октября, это в основном у нас чаепитие, где-то в ДК или где-то будет. И встреча Нового года у нас еще у нас.
10: В общем, календарные праздники, профессиональные
9: праздники. Да, все, да. Ну и вот у нас в том году было 85 лет Победы, мы приглашали детей войны. С ними тоже провели мероприятие, поздравили их и устроили им чаепитие. Вот. Вся наша работа в течение года. Ну и, в принципе, еще у нас есть такие мероприятия, как вот у нас администрация Мирнинского района приглашает частенько нас. Вот на веселые старты мы ездим, участвуем в Чернышевске. И вот нас они приглашают в лагерь оздоровительный на четвертую смену. Там тоже проходят у нас веселые старты, концерты, все. В общем, отличное мероприятие проводит администрация нам. Вот.
10: Жизнь насыщенная.
9: Ну да.
10: Тем более мы с вами встречались с Советом ветеранов на мероприятиях, и очень да. много таких вот людей, очень активные, с такой
9: активные
10: жизненной позицией, во всех конкурсах.
9: Возрастная сейчас. Хоть категория у нас, да.
10: Да, а сколько человек вот примерно насчитывает Совет ветеранов?
9: У нас всего, получается, 181 ветеран у нас в Мирном, и еще у нас 21 ветеран поселка Ихал, они тоже в нашем обществе состоят. 202 человека сейчас у меня в подчинении ветеранов.
10: И это, которые вот в Мирнинском районе, на самом деле же
9: есть Мирнинский район, да.
10: алмазодобывающей промышленности, которые уже разъехались по другим городам.
9: Ну, у нас по России же 15 обществ, по идее, это. В 15 городах у нас есть общество ветеранов. Много нас очень.
10: Но связь поддерживается?
9: Ну, конечно. Представьте, мы собирались вот в этом сентябре 25-го года в Питере, общались со всеми ветеранами, делились, говорится, работой своей, как у кого что все проходит. Потом приглашали они нас как-то в «Орел», и в Москву я летала на встречу с председателями. Очень интересные, обширные вот эти, ну, познавательные очень мероприятия, делиться опытом. Все у нас, все работали в компании, все знакомые между собой. Нас это, и у нас председатель Сайхала, конечно, Дичков Юрий Николаевич, головной председатель. 15 у нас председателей этих по России, по всем городам.
10: Давайте поговорим, может быть, о каких-то историях, о вдохновляющих историях. Вот есть ли среди членов Совета ветеранов люди, человек, судьба которого особенно как-то вдохновляет?
9: Ну, у нас есть вот у нас Долбина Римма Кирилловна, она 60 лет она отработала в компании. Она очень интересная женщина такая в общении, все. Есть у нас и Афанасьева Нина Никоновна, она отработала 55 лет в компании. Она работала и на фабрике, и в СОДе, и потом в цех сортировки алмазов. Она там заканчивала. Тоже очень интересная женщина. И много у нас таких, что 40-50 лет отработали в компании.
10: Да, но если о каждом по отдельности говорит, то не хватит никакого эфирного
9: ну,
10: времени.
9: Ну да, у всех своя история, да, и фабрика. У нас и крановщики, и основной и обогатители все у нас есть. И детские садики у нас подразделение же, все компании. В садиках много работала. В ПТВС в основное производство есть. И водители, и Ну, в общем, разные специальности у всех.
10: Люди разных рабочих профессий.
9: Да, много очень.
10: Это мы, может быть, как-то сузим. И, например, вы сможете назвать, ну, вот какие-то качества, которые, по вашему мнению, отличали первопроходцев алмазодобывающей промышленности. Вот, может быть, от специалистов сегодняшних.
9: Ну, как они? Они, во-первых, стойкие, очень ответственные. Наше поколение могут и отдыхать, и радоваться могут, и добрые очень, можно сказать, добродушные ветераны все, очень благодарные они. То есть отработали всю жизнь свою, посвятили компании.
10: Ну и, конечно, этот опыт нужно передавать, безусловно, ценный, да, вот насколько активно ветераны общаются с молодежью и делятся своим опытом? Вообще такие встречи какие-то проводятся?
9: Ну, в последнее время нет. Раньше у нас были встречи, молодежь, мы собирались с ними, да, они нас, а сейчас все в последнее время нет, не встречаемся.
10: Это, к сожалению.
9: Ну да, это плохо, конечно.
10: Может, все-таки нужно и студентов, и школьников,
9: ну, да, у нас
10: какие-то беседы. Какие-то...
9: Молодежь были. Мы в ЦПК сидели в одном кабинете с ними, с молодежью. И мы тогда встречались, да. Они нам встречи организовывали. Сейчас что-то затишье у нас в этом отношении. У нас хорошо, вот у нас Елена Фраимовна частенько нас в Горнике собирает тут. Вот. Проводит встречи с врачами, беседы. Очень интересно. Всем нравится очень с ней встречаться, с ее работниками, медцентры.
10: Но, тем не менее, конечно, ветераны алмазодобывающей отрасли, промышленности оставили большой такой вот неизгладимый след в истории компании, в истории города, вообще в целом Мирнинского района, да? Ну, а вот какое наследие ветеранов, собственно, на ваш взгляд, должно обязательно сохраниться для будущих поколений? Ну, это вот как раз-таки мы заполним тот пробел, когда молодежь не всегда удается пообщаться с представителями старшего поколения, и, собственно, вдруг кто-то из них нас обязательно посмотрит.
9: Ну, конечно, хотелось бы с ними общаться, свои навыки, у нас много основного производства, как говорится, грамотные очень, многому могут научить молодежь, как работать, что делать, как лучше. Ну, это желательно, мы, конечно, с ними встречаться.
10: А, кстати, где базируется Совет ветеранов?
9: Мы сейчас, в данный момент, мы находимся в спальне корпус Горняка.
10: И он вмещает всех желающих?
9: Нет, у нас кабинет очень маленький там.
10: То есть поэтому все вместе вы можете встретиться только где-то...
9: Да, у нас там...
10: Праздники.
9: Там у нас только документация, там мы можем... Принимаем там. Вот.
10: Ну, а в обычные дни чем занимаются ветераны? Как и все люди старшего поколения. У кого-то дачи, у кого-то...
9: Внуки, правнуки, да. Дачи у многих есть. На даче вот начинаешь что-нибудь... Ой, я на даче, я не могу сегодня, я на даче. Ну, сейчас вот собирали вот на День металлурга. Вроде бы все дачи бросают, все согласны идти. Уже дачу можно и внуков можно как-то ставить, и дачу тоже.
10: Уже, да,
9: ничего страшного. Взрослые. Ну, они в основном говорят, что нам самое главное – общение. Они вот пришли, вот. День, они же день друг друга видят. Вот только при встречах они вот общаются. Кто-то вместе работал, кто-то где-то по соседству жил раньше. Они прямо с удовольствием общаются всегда. Благодарны очень этому, что мы собираем хоть иногда их всех вместе. Кто.
10: Ну, а творческая составляющая должна присутствовать, потому что у нас вот Мирный сам по себе славится обилием талантов, музыкантов,
9: ну,
10: артистов.
9: У нас же это...
10: И вот я видел, что и бабушки, и дедушки, они же в коллективах. Вот, например, арчи.
9: Есть мои ветераны арчи. Встреча наш.
10: Встреча.
9: Ходят, но уже возрастная категория, многие уже отказываются. 85-86 лет. Уже, говорит, тяжело и ходить. Тем более вот этот ДК у нас, неудобный подъем очень там. Вот сколько мы просили сделать перила, до сих пор они не сделаны. Им тяжело подниматься. Тогда нам директор бывший был, обещал, вот будем ремонт сделать, мы вам сделаем поручни. Ремонт крыльца сделали, а поручни так и нету.
10: Ну, нужно будет вопрос этот на повестку дня.
9: Ну, да, все всегда жалуются. Вот, какое-то мероприятие проходит, да, как я бы пошла, но я там крыльцо сильно скользкое, особенно зимой. Не за что придержаться, говорит, всех, ну, уже ориентация нарушенная, спускаться потом тяжело.
10: Так ну что, можно растерять всех талантливых, ну, исполнительниц?
9: Ну, соответственно, 80, и вот эти, да, встреча тоже, они отказываются ходить, тяжело подниматься. Ну, а молодежь сильно вот вступают, не хотят идти. Я не пою, я не буду.
10: Молодежь, это вы имеете в виду?
9: Ну, 60,
10: помоложе,
9: ну,
10: да?
9: 60-65 лет, ну, это считается молодежь у нас.
10: Mm-hmm. По каким критериям они отказываются? Что говорят?
9: Ну, я не пою, то я не... Ну, в основном не можем мы петь, у нас нет талантов, говорит, к этому.
10: Но так вот в своем кругу, конечно, нет.
9: Ну, так они, да, так они поют всегда. Бывает, что вот у нас застолье бывает, что и поют. Многие поют.
10: Видели
9: недавно. И говорят, вот та-та-та-та поет, и начинаешь уговаривать, они отказываются. Ни в какую.
10: А вообще традиции есть какие-то? Вот все-таки Совет ветеранов, он существует с какого года?
9: С 11-го.
10: С 2011 года.
9: Да, вот 15 лет у нас будет.
10: Какие-то вот, да, традиции, которые Совет ветеранов бережно сохраняет уже много лет?
9: Ну, у нас традиция, что мы проведуем, кто у нас из дома не выходит. Это у нас заложено раньше было. Да, вот на День металлурга мы в основном ходим, проведуем основное производство, которое у нас болеют. Много у нас из дома не выходят, лежат. Это мы делаем. У нас по традиции мы сейчас ввели, что вот летом мы гуляем День металлурга, мы всегда празднуем, отмечаем всех юбиляров этого первого полугодия. А второе полугодие мы в декабре отмечаем. Когда вот был в течение полугода, с июля по декабрь, мы их чествуем в декабре всегда. Вот это у нас заведено.
10: Ну, то есть, внимание, забота.
9: Ну, внимание. Но все уже ждут. Если он юбиляр, он ждет, чтобы его поздравили.
10: Это конечно.
9: Да. Ну, и на дому. Если есть юбиляры, мы тоже по возможности будем проведывать.
10: Все-таки мы все живем в обществе, Совет ветеранов. Что может сегодня сделать каждый житель города, чтобы ветераны чувствовали внимание и уважение? Вот вообще, как вам юное поколение? Вы, наверное, на скамейке, вот на площади тоже делите, да, с молодежью. Как вы оцениваете вообще такое наше современное поколение? Уважение к старшим пронесли сквозь года?
9: Но не всегда есть уважение у них почему-то. Есть дети, конечно, внимательные, даже вот ветераны говорят, что через дорогу могут провести, подходит бабушка вас проводить через дорогу. Предлагают даже, есть дети вот такие. А есть, если замечание сделаешь, они тебя еще пхают. Ну, как всегда у нас. А есть очень дети хорошие, внимательные, все. Даже...
10: Все-таки, наверное, их процент чуть больше, да, нежели?
9: Ну, да. Ну, это зависит от семьи, воспитания, отношения к старшему поколению. В основном так же и говоришь, у тебя же тоже дома бабушка есть. Ты с ней так же разговариваешь? Нет. А почему, говорю, тут ты так разговариваешь? Порой вот такие замечания. А в основном, да, детки хорошие, все равно раз поколение растет, неплохое.
10: Поэтому и нужно своим личным примером как-то передавать, где встречаться на каких-то территориях. Библиотека у нас есть прекрасная, где можно поговорить. Ну, я думаю, что этот вопрос тоже... как-то вот уже. Не будет стоять на месте, да. Все-таки такие встречи, и я просто помню, когда к нам приходили люди старшего возраста, и мы с ними так очень душевно беседовали, и потом, когда ты выходил из класса, из аудитории, ну, такое что-то оставалось в сердце. Что
9: ну, потом... у нас сейчас, да, вот когда было это, у нас, получается, праздник Победы, у нас Анна Григорьевна ходила в школу, видимо, там, где у нее, видимо, внук учится, и она делилась своими мнениями. Вот она сбрасывала фотографии, все, дети ее принимали очень хорошо там. В какая школа, я что-то не помню, какая школа, но она общалась с детьми. Видимо, ее приглашали, как она дитё войны, она 41-го года рождения, и она была в школе с детьми.
10: Еще и Мария Тухватуловна.
9: Ну, Мария Тухватуловна, да, она тоже.
10: Тоже я вот встречал ее в Центре дополнительного образования, тоже в преддверии 9 мая, вот она рассказывала как раз такие истории.
9: Ну да, Мария Тухватуловна, да, она очень интересная. У нас, как говорится, ну, она сейчас что-то приболела в последнее время. Она много что знает, очень много интересного.
10: Очень интересно слушать.
9: Да, вот мы иногда, ну, вот ветераны собираемся в библиотеке, вот, и она, у нас клуб есть эрудитов, и она, конечно, много что нам расскажет интересно, даже порой и не знала этого.
10: То, что не то, что там детям, молодежи.
9: Даже, вообще... даже нам, да, вот мы ветераны собираемся, бываем раз в месяц или в праздник какой-то, ну, приурочен к какому-нибудь празднику, нас собирает в библиотеке. И очень, да, вот даже интересно ее слушать. Вообще очень интересно. Память у нее отличная. Свои 90 лет, как говорится.
10: 90 лет?
9: Да, в январе было 90 лет.
10: Ну, хотелось бы, наверное, спросить, и у вас еще под занавес, да, то каждый человек, наверное, есть мечта. Если взять Совет ветеранов как за отдельную единицу, наверное, у которого тоже есть какая-то мечта или проект, который вы хотели бы реализовать в ближайшее время, в ближайшее будущее, то что это был бы за проект? Может быть, что-то такое, чтобы вот прям было... комфорт, может, помещение какое-то.
9: Ну, чтобы для комфортности, да, нам бы большой зал. Я вот к Константину Борисовичу обращалась насчет зала, насчет тренажерного. Просили меня ветераны хотя бы, говорит, раз в неделю нам ходить в зал какой-то. Даже те же тренажеры небольшие, там можно и, как говорится, с тренером, можно и без тренера, но так стоит все на месте.
10: Чтобы физически как-то укрепляться.
9: Ну да, что-то, потому что мы же ездим на веселые старты иногда, а веселый старт нужно снова какую-то тренировочку. А у нас негде.
10: Ну, люди у нас отзывчивые, я думаю.
9: Зала у нас нету, да, чтобы где-то нам позаниматься.
10: Ну, и близится праздник, День алмазодобытчика, ваш профессиональный праздник, праздник Совет ветеранов. Что бы вы, как председатель, хотели бы пожелать не только ветеранам, но и вообще всем тем, кто, возможно, только-только начинает путь нашей алмазодобывающей отрасли?
9: Конечно, во-первых, я хочу пожелать нашей компании финансового благополучия, дальнейшего развития и процветания. Всем работникам компании, молодежи и возрасте, кто же, чтобы их работа была им в радость, чтобы они работали. Был семейный уют, было здоровье самое главное. Как можно дольше работали на имя нашей компании. Особое внимание, конечно, у нас выделяется сейчас, я скажу, хочу ветеранов своих, которые отработали большую часть своей жизни в компании, отдали здоровье, оставили на фабриках, на фабрике работали, в мокрых цехах. Сейчас они все, ну, уже много болячек у них, в принципе, внесли вклад в развитие нашей компании, отработали много лет. Я им пожелаю, конечно, крепкого здоровья, оптимизма, долгих и счастливых лет. Так что их семьи были здоровы, дети, внуки, чтобы их радовали. Ну и в основном в данный момент мирного неба над головой нам.
10: Большое спасибо.
9: В наше время.
10: Прекрасные слова поздравления, я думаю, они обязательно дойдут до адресатов. Ну и вот еще один вопрос. Поделитесь, пожалуйста, секретом рабочего долголетия. Как отдать работе много лет и не переставать ее любить? Вот что для этого нужно делать?
9: Ну, конечно, должна быть усидчивость, стремление к чему-то всегда, познавать, постоянность, повышать свой уровень знаний, стремиться к этому. Ну, молодежи, конечно, надо, чтобы они где-то учились обязательно. Ну, у меня сейчас вот тоже внук младший работает на Интере, в шахте. Наш шахтер по стопам деда пошел. У меня муж был экскаваторщик, горняк истинный, 30 лет отработал в карьере. Сейчас внучок младенький у нас, но он еще учится у нас в ЕГУ. По горному делу он на третий курс перешел. Так что я его поддерживаю, что надо это тебе, в дальнейшем все пригодится. Так что, чтобы молодежь повышали свой уровень, учились.
10: Да, и чтобы рядом был всегда такой мудрый наставник.
9: Да, да, чтобы кто-то всегда подсказал, кто-то на истинный путь настроил.
10: Поэтому, друзья, если вдруг возникнут какие-то вопросы, всегда есть Совет ветеранов, куда можно прийти, да, и проконсультироваться по какому-то вопросу, перенять часть жизненного, бесценного жизненного опыта.
9: Да, мы всегда рады.
10: Большое спасибо вам за беседу. И от лица медиакомпании «Алмазный край» мы поздравляем вас, Совет ветеранов «Алроса», с Днем алмазодобытчика, с Днем города и вообще со всеми праздниками. Будем отмечать их вместе. У нас в гостях Татьяна Ларионова, председатель Совета ветеранов «Алрос». Спасибо, что пришли.
9: Большое спасибо за приглашение. До свидания.
1: Гости дневного эфира. Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Ювелирный бренд Alrosa Diamonds запустил мобильное приложение. Лучший водитель автобуса Alrosa представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Мирницы отметят день рождения города под песни в джазовой и народной обработке. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36, электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Реклама.
0: VR-арена Unreality – идеальный выбор для семейного отдыха, необычного свидания или веселья с друзьями. Что вас ждет? Адреналиновые шутеры, жуткие хорроры, детский VR-контент. Запись по телефону 8-914-281-5400. Погрузись в новую реальность.
6: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, воздух прогреется до 18 градусов тепла, небольшой дождь. Серое дождливое небо в Ленске, 14 градусов. Пасмурное на севере района, в удачном Айхале плюс 19. В алмазной столице схожая погодная картина, 12 градусов дождь.
7: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Радио «Алмазный край».

0: Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Ювелирный бренд «Алроса Даймондс» запустил мобильное приложение. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Мирницы отметят день рождения города под песни в джазовой и народной обработке. Теперь подробно. Ювелирный бренд «Алроса Даймондс» запустил мобильное приложение. Для пользователей устройств на платформе Android оно доступно в Рустор. Версия для iOS станет доступна позже. Мобильное приложение открывает доступ к полному ассортименту ювелирных украшений и бриллиантов из природных алмазов. Для удобного поиска предусмотрены фильтры по типу и размеру украшений, виду металла, драгоценным вставкам и стилю. Пользователям доступен каталог всех коллекций бренда и конструктор, позволяющий создать ювелирные украшения по индивидуальному дизайну. Онлайн получится купить ювелирные изделия и бриллианты, а также подарочные сертификаты. Запуск мобильного приложения станет еще одним шагом развития цифровых сервисов «Алроса Даймондс», повысит удобство для покупателей, позволит привлечь новую аудиторию. Далее. Доказать мастерство на федеральном уровне предстоит двукратному победителю чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Владиславу Пожидаеву из «Алмаз-Дуртранса». Владислав выступит на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов в Набережных Челнах». 24 и 25 июля там встретятся представители 39 городов России и участники из Беларуси. В программе соревнований «Теория», «Скоростное маневрирование», а также оценка плавности и безопасности вождения. Победителей ждут ценные призы, главный из которых – автомобиль «Москвич». И еще одна новость. Мир. Мирный 6 дней будет праздновать день рождения. До 19 июля в алмазной столице проходят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Приглашенным гостем в пятницу 17 июля станет кавер-группа «Улица Ленина». Музыканты из Новосибирска сыграют на главной площади города народные, латиноамериканские джазовые и рок-песни. На этом же концерте пройдет награждение лучших мирницев. О программе 71-го дня рождения алмазной столицы в интервью на радио «Алмазный край» рассказала заместитель директора городского управления спорта, культуры и молодежной политики Евгения Хрущева.
3: Я приглашаю вас и подпевать, и танцевать, и веселиться. В общем, пятницу проводить именно в такой атмосфере. Будут работать торговые ряды, обещают нам шашлыки, поэтому добро пожаловать на площадь.
2: Подробности о программе празднования в интервью на сайте медиакомпании. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Реклама на радио «Алмазный край».
5: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
4: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, воздух прогреется до 18 градусов тепла, небольшой дождь. Серое дождливое небо в Ленске, 14 градусов. Пасмурное на севере района, в удачном Айхале плюс 19. В алмазной столице схожая погодная картина, 12 градусов дождь.
7: «Алмазный край».
8: Только хорошее настроение.
9: Настроение.

через время, она спрячется за свои шрамы. Потом еще через время станет непобедимой. И что ее любимый братик забудет проститься. И что она ему напишет письмо без ответа. И что он за руку не будет держать за кулисами.

0: Вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Средний объем реализации бетона по Мирному – 4500 кубических метров в год. 60% уходит на подземные работы на руднике «Интернациональный». «Алрос» обеспечивает надежную строительную базу для ключевых горных проектов.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
3: Обмани, мани меня, ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани, мани меня, ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани, мани меня.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Ювелирный бренд «Alrosa Diamonds» запустил мобильное приложение. Лучший водитель автобуса «Alrosa» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Мирницы отметят день рождения города под песни в джазовой и народной обработке. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36, электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Магазин «Монарх» предлагает вечерние платья и бижутерию. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика-флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама.
0: VR-арена Unreality – идеальный выбор для семейного отдыха, необычного свидания или веселья с друзьями. Что вас ждет? Адреналиновые шутеры, жуткие хорроры, детский VR-контент. Запись по телефону 8-914-281-5400. Погрузись в новую реальность.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика.

0: Ивань Бабленский, 14 градусов. Пасмурный на севере района. В Удачном Майхале плюс 19. В Алмазной столице схожая погодная картина. 12 градусов дождь. Алмазный
1: край. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио Алмазный край.

0: В мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Ювелирный бренд «Alrosa Diamonds» запустил мобильное приложение. Лучший водитель автобуса «Alrosa» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Мирницы отметят день рождения города под песни в джазовой и народной обработке. Теперь подробно. Ювелирный бренд «Alrosa Diamonds» запустил мобильное приложение. Для пользователей устройств на платформе Android оно доступно в Рустор. Версия для iOS станет доступна позже. Мобильное приложение открывает доступ к полному ассортименту ювелирных украшений и бриллиантов из природных алмазов. Для удобного поиска предусмотрены фильтры по типу и размеру украшений, виду металла, драгоценным вставкам и стилю. Пользователям доступен каталог всех коллекций бренда и конструктор, позволяющий создать ювелирные украшения по индивидуальному дизайну. Онлайн получится купить ювелирные изделия и бриллианты, а также подарочные сертификаты. Запуск мобильного приложения станет еще одним шагом развития цифровых сервисов «Alrosa Diamonds», повысит удобство для покупателей, позволит привлечь новую аудиторию. Далее. Доказать мастерство на федеральном уровне предстоит двукратному победителю чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Владиславу Пожидаеву из «Алмаз-Дуртранса». Владислав выступит на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов в Набережных Челнах». 24 и 25 июля там встретятся представители 39 городов России и участники из Беларуси. В программе соревнований «Теория», «Скоростное маневрирование», а также оценка плавности и безопасности вождения. Победителей ждут ценные призы, главный из которых – автомобиль «Москвич». И еще одна новость. Мир. 6 дней будет праздновать день рождения. До 19 июля в алмазной столице проходят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Приглашенным гостем в пятницу 17 июля станет кавер-группа «Улица Ленина». Музыканты из Новосибирска сыграют на главной площади города народные, латиноамериканские, джазовые и рок-песни. На этом же концерте пройдет награждение лучших мирницев. О программе 71-го дня рождения алмазной столицы в интервью на радио «Алмазный край» рассказала заместитель директора городского управления спорта, культуры и молодежной политики Евгения Хрущева.
3: Я приглашаю вас и подпевать, и танцевать, и веселиться. В общем, пятницу проводить именно в такой атмосфере. Будут работать торговые ряды, обещают нам шашлыки, поэтому добро пожаловать на площадь.
2: Подробности о программе празднования в интервью на сайте медиакомпании. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Реклама на радио «Алмазный край».
5: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
4: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, воздух прогреется до 18 градусов тепла, небольшой дождь. Серое дождливое небо в Ленске, 14 градусов. Пасмурное на севере района, в удачном Айхале плюс 19. В алмазной столице схожая погодная картина, 12 градусов дождь.
0: Радио «Алмазный край». Айхал, 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105,0 FM. Мирный 102,4 FM.

Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с тобой.

0: хочешь, я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, лишь бы твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться.
1: С тобой за руки я тебе подарю.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта зачетова.ив@alrosa.ru. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика-флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама.
5: VR-арена Unreality – идеальный выбор для семейного отдыха, необычного свидания или веселья с друзьями. Что вас ждет? Адреналиновые шутеры, жуткие хорроры, детский VR-контент. Запись по телефону 8-914-281-5400. Погрузись в новую реальность.
6: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: В Управлении капитального строительства отмечают три профессиональных праздника – День строителя, День шахтера и День энергетика. Алрос объединяет специалистов разных направлений, ценя вклад каждого.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
2: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корпус университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36, электронная почта Зачетова ИВ @alrosa.ru. Магазин «Монарх» предлагает вечерние платья и бижутерию. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Реклама.
4: VR-арена Unreality – идеальный выбор для семейного отдыха, необычного свидания или веселья с друзьями. Что вас ждет? Адреналиновые шутеры, жуткие хорроры, детский VR-контент. Запись по телефону 8-914-281-5400. Погрузись в новую реальность.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Мирнинско-Нюрбинский комбинат взял 3 из 6 главных наград чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026» и 8 призовых мест. Дебютант Николай Иванов с 21-летним стажем победил среди машинистов насосных установок. «Алроса» гордится профессионалами, чьи опыт и мастерство ведут компанию вперед.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете

0: В Мирном 16 часов.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
2: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
1: Парчі, запускаємо. Ей! Бубль, курва!

радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

я больше одна. Ты солнце, я больше луна.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

будешь плакать. Слова наизусть напевать. Я буду петь, ты будешь плакать. Ты будешь плакать. Отпевать и плакать. Ты будешь плакать.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Мирницы могут подать заявку на установку мусорных ниш на придомовой территории. Ювелирный бренд «Алроса Даймонд» запустил мобильное приложение. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика-флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама.
0: VR-арена Unreality – идеальный выбор для семейного отдыха, необычного свидания или веселья с друзьями. Что вас ждет? Адреналиновые шутеры, жуткие хорроры, детский VR-контент. Запись по телефону 8-914-281-5400. Погрузись в новую реальность.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
2: Вы слушаете

0: вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Водитель БелАЗа из Нердинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков во второй раз стал лучшим по профессии «Алроса». Он победил в 2022 году и подтвердил мастерство на юбилейном чемпионате. «Алроса» гордится стабильностью и профессионализмом своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Алмазный край, алмазный край.
3: Не переключайся.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Мирницы могут подать заявку на установку мусорных ниш на придомовой территории. Ювелирный бренд «Алроса Даймонд» запустил мобильное приложение. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Теперь подробно. Управляющие компании «Мирного» принимают заявки от горожан на установку мусорных ниш. Некоторые дома до сих пор подключены к мусорокамерам в подъезде, а это приводит к последствиям – запаху насекомым, крысам и не только. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал директор управления жилищно-коммунального хозяйства «Мирного» Ренат Хуштов.
3: Ну, управляющая компания самостоятельно с гражданами отрабатывает. Мы в этой части можем только предложить схему места установки, чтобы хотя бы минимальные нормативные требования соблюсти. У нас проблема такая в городе, что очень плотная застройка, очень мало мест, где по всем существующим нормам можно установить мусорные ниши.
2: В этом году коммунальщики установят 20 ниш нового типа. Они закрыты по бокам и сверху, так что ветер не будет разносить отходы по улицам. Далее. Ювелирный бренд «Алроса Даймонд» запустил мобильное приложение. Для пользователей устройств на платформе Android оно доступно в Рустор. Версия для iOS станет доступна позже. Мобильное приложение открывает доступ к полному ассортименту ювелирных украшений и бриллиантов из природных алмазов. Для удобного поиска предусмотрены фильтры по типу и размеру украшений, виду металла, драгоценным вставкам и стилю. Пользователям доступен каталог всех коллекций бренда и конструктор, позволяющий создать ювелир украшения по индивидуальному дизайну. Онлайн получится купить ювелирные изделия и бриллианты, а также подарочные сертификаты. Запуск мобильного приложения станет еще одним шагом в развитии цифровых сервисов «Алроса Даймондс», повысит удобство для покупателей и позволит привлечь новую аудиторию. И еще одна новость. Доказать мастерство на федеральном уровне предстоит двукратному победителю чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Владиславу Пожидаеву из «Алмаз-Дуртранса». Владислав выступит на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов в Набережных Челнах». 24 и 25 июля там встретятся представители 39 городов России и участники из Беларуси. В программе соревнований теория, скоростное маневрирование, а также оценка плавности и безопасности вождения. Победители ждут ценные призы, главный из которых – автомобиль «Москвич». У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
5: Реклама на радио «Алмазный край».
6: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
7: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Мирницы могут подать заявку на установку мусорных ниш на придомовой территории. Ювелирный бренд «Алроса Даймонд» запустил мобильное приложение. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика-флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама.
0: VR-арена Unreality – идеальный выбор для семейного отдыха, необычного свидания или веселья с друзьями. Что вас ждет? Адреналиновые шутеры, жуткие хорроры, детский VR-контент. Запись по телефону 8-914-281-5400. Погрузись в новую реальность.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У яка Юленьки родился белоснежный теленок. «Алроса» бережно сохраняет уникальную природу Якутии, заботясь о природном парке.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Мирнинцы могут подать заявку на установку мусорных ниш на придомовой территории. Ювелирный бренд «Алроса Даймонд» запустил мобильное приложение. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Теперь подробно. Управляющие компании «Мирного» принимают заявки от горожан на установку мусорных ниш. Некоторые дома до сих пор подключены к мусорокамерам в подъезде, а это приводит к последствиям – запаху насекомым, крысам и не только. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал директор управления жилищно-коммунального хозяйства «Мирного» Ренат Хуштов.
3: Ну, управляющая компания самостоятельно с гражданами отрабатывает. Мы в этой части можем только предложить схему места установки, чтобы хотя бы минимальные нормативные требования соблюсти. У нас проблема такая в городе, что очень плотная застройка, очень мало мест, где по всем существующим нормам можно установить мусорные ниши.
2: В этом году коммунальщики установят 20 ниш нового типа. Они закрыты по бокам и сверху, так что ветер не будет разносить отходы по улицам. Далее. Ювелирный бренд «Алроса Даймонд» запустил мобильное приложение. Для пользователей устройств на платформе Android оно доступно в Рустор. Версия для iOS станет доступна позже. Мобильное приложение открывает доступ к полному ассортименту ювелирных украшений и бриллиантов из природных алмазов. Для удобного поиска предусмотрены фильтры по типу и размеру украшений, виду металла, драгоценным вставкам и стилю. Пользователям доступен каталог всех коллекций бренда и конструктор, позволяющий создать ювелирные украшения по индивидуальному дизайну. Онлайн получится купить ювелирные изделия и бриллианты, а также подарочные сертификаты. Запуск мобильного приложения станет еще одним шагом в развитии цифровых сервисов «Алроса Даймондс», повысит удобство для покупателей и позволит привлечь новую аудиторию. И еще одна новость. Доказать мастерство на федеральном уровне предстоит двукратному победителю чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Владиславу Пожидаеву из «Алмаз-Дуртранса». Владислав выступит на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов в Набережных Челнах». 24 и 25 июля там встретятся представители 39 городов России и участники из Беларуси. В программе соревнований теория, скоростное маневрирование, а также оценка плавности и безопасности вождения. Победителей ждут ценные призы, главный из которых – автомобиль «Москвич». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Реклама на радио «Алмазный край».
4: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
6: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
2: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. В июле мы празднуем День алмаздобывающей промышленности. Это отличный повод вспомнить истории людей, с которых алмаздобывающая промышленность и начиналась. А значит, говорим о ветеранах Алроса. Сегодня у нас в студии Татьяна Ларионова, председатель Совета ветеранов Алроса. Татьяна Петровна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Давайте поговорим изначально о вашем пути. Когда он начинался и как, собственно, начался ваш путь в компании?
7: Мой путь вообще в Мирный. Я приехала в 1972 году и начинала работать в карьере «Мир» учетчиком до рождения первого ребенка.
2: Что учитывали?
7: На тачковке «Бела» зашли на фабрику, мы их учитывали. Ну, руду водили на фабрику, у нас шла тачковка, шла карат, а мы дублировали еще.
2: В самом начале, в 72-м году?
7: Да. Ну, в 76-м я ушла с карьеры, потому что ребенок родился, и пошла работать в детский садик из-за него. Мест раньше было мало, и отработала в садике. После я уже, это в 82-м году, я устроилась в Мирный энергопромстрой, в строительстве. Работала бухгалтером. Потом при слиянии МЭПСа в компанию я перешла в ГОК. Уже работала в ГОКе с 87-го года. В ГОКе работала. Это в декабре 2012 года я пошла на пенсию в возрасте 60 лет. Ну, и сразу я не знала, что у нас такое общество есть в городе. Ну, у нас город маленький, все известно.
8: Про совет ветеранов.
7: Да, но я вступила в общество в 2015 году, но в 2018 году меня избирают председателем ветеранов компании. И вот уже напряжение 8 лет я работаю с ветеранами.
8: Что для вас сегодня значит быть председателем Совета ветеранов?
7: Проводим мероприятия с ветеранами, работаем с ними. Ну, обращаются там кто-то, что-то, у кого-то какие-то проблемы приходят поделиться с нами. А в основном у нас мероприятия.
8: Но они развлекательного характера?
7: Мероприятия, да.
8: Ну, например?
7: Ну, у нас вот 8 марта, например, у нас проходит. Вот в ДК было у нас чаепитие. И, ну, ДК нам организовали хороший такой праздник в честь 8 марта. Ну вот на день уже наш праздник, день алмазодобытчика, мы идем в ресторан. Потом день пожилых людей у нас празднуется 1 октября, это в основном у нас чаепитие, где-то в ДК или где-то будет. И встреча Нового года у нас еще у нас.
8: В общем, календарные праздники, профессиональные,
7: да,
8: праздники.
7: Все, да. Ну и вот у нас в том году было 85 лет Победы, мы приглашали детей войны. С ними тоже провели мероприятие, поздравили их и устроили им чаепитие. Вот. Вся наша работа в течение года. Ну и, в принципе, еще у нас есть такие мероприятия, как вот у нас администрация Мирнинского района приглашает частенько нас. Вот на веселые старты мы ездим, участвуем в Чернышевске. И вот нас они приглашают в лагерь оздоровительный на 4-ю смену. Там тоже проходят у нас веселые старты, концерты, все. В общем, отличное мероприятие проводит администрация нам. Вот.
8: Жизнь насыщенная.
7: Ну да.
8: Тем более мы с вами встречались с Советом ветеранов на мероприятиях, и очень много таких вот людей, очень активные, с такой жизненной позицией, во всех конкурсах.
7: Возрастная хоть категория у нас, да.
8: Да, а сколько человек вот примерно насчитывает Совет ветеранов?
7: У нас всего, получается, 181 ветеран у нас в Мирном, и еще у нас 21 ветеран поселка Ихал. Они тоже в нашем обществе состоят. 202 человека сейчас у меня подчинение ветеранов.
8: И это, которые вот в Мирнинском районе, на самом деле же...
7: Мирнинский район, да.
8: Алмазодобывающей промышленности, которые уже разъехались по другим городам.
7: Ну, у нас по России же 15 обществ, по идее-то. В 15 городах у нас есть общество ветеранов. Много нас очень.
8: Но связь поддерживается?
7: Ну, конечно. Представители, мы собирались вот в этом сентябре 25 года в Питере, общались со всеми ветеранами, делились, как говорится, работой своей, как у кого что, что проходит. Потом приглашали они нас как-то в Орел, и в Москву я летала на встречу с председателями. Очень интересные, обширные вот эти, ну, познавательные очень мероприятия, делиться опытом. Все у нас, все работали в компании, все знакомые между собой. Нас это, и у нас председатель Сайхала, конечно, Дичков Юрий Николаевич, головной председатель. 15 нас председателей этих по России, по всем городам.
8: Давайте поговорим, может быть, о каких-то историях, о вдохновляющих историях. Вот есть ли среди членов Совета ветеранов люди, человек, судьба которого особенно как-то вдохновляет?
7: Ну, у нас есть вот у нас Долбина Римма Кирилловна, она 60 лет она отработала в компании. Она очень интересная женщина такая, в общении, все. Есть у нас и Афанасьева Нина Никоновна, она отработала 55 лет в компании. Она работала и на фабрике, и в СОДе, и потом в цех сортировки алмазов. Она там заканчивала. Тоже очень интересная женщина. И много у нас таких, что 40-50 лет отработали в компании.
8: Да, но если о каждом по отдельности говорит, то не хватит никакого эфирного,
7: ну,
8: времени.
7: Ну да, у всех своя история, да, и фабрика. У нас и крановщики, и основной, и обогатители все у нас есть. И детские садики, подразделения же, все компании. В садиках много работала. В ПТВС в основное производство есть. И водители, и, ну, в общем, разные специальности у всех.
8: Люди разных рабочих профессий.
7: Да, много очень.
8: Это мы, может быть, как-то сузим. И, например, вы сможете назвать, ну, вот какие-то качества, которые, по вашему мнению, отличали первопроходцев алмазодобывающей промышленности. Вот, может быть, от специалистов,
7: ну,
8: сегодняшних.
7: Ну, так они, во-первых, стойкие, очень ответственные. Наше поколение, могут и отдыхать, и радоваться могут, и добрые очень, можно сказать, добродушные ветераны все, очень благодарные они, то есть отработали, всю жизнь свою посвятили компании.
8: Ну и, конечно, этот опыт нужно передавать, безусловно, ценный, да, вот насколько активно ветераны общаются с молодежью и делятся своим опытом, вообще такие встречи какие-то проводятся?
7: Ну, в последнее время нет, раньше у нас были встречи, молодежь, мы собирались с ними, да, они нас, а сейчас все-таки в последнее время нет. не встречаемся.
8: Это, к сожалению.
7: Ну да, это плохо, конечно.
8: Может, это все-таки нужно и студентов, и школьников.
7: Ну да, у нас
8: какие-то беседы, какие-то...
7: Молодежь были. Мы ЦПК сидели в одном кабинете с ними, с молодежью. И мы тогда встречались, да. Они нам встречи организовывали. Сейчас что-то затишье у нас в этом отношении. У нас хорошо, вот у нас Елена Фраимовна частенько нас в Горнике собирает тут. Вот. Проводит встречи с врачами, беседы. Очень интересно. Всем нравится очень с ней встречаться, с ее работниками медцентры.
8: Но, тем не менее, конечно, ветераны алмаздобывающей отрасли, промышленности оставили большой такой вот неизгладимый след в истории компании, в истории города, вообще в целом Мирнинского района, да? Ну, а вот какое наследие ветеранов, собственно, на ваш взгляд, должно обязательно сохраниться для будущих поколений? Ну, это вот как раз-таки мы заполним тот пробел, когда молодежь не всегда удается пообщаться с представителями старшего поколения, и, собственно, вдруг кто-то из них нас обязательно посмотрит.
7: Ну, конечно, хотелось бы с ними общаться, передавать свои навыки. У нас много основного производства, как говорится, грамотные очень. Многому могут научить молодежь, как работать, что делать, как лучше. Ну, это желательно, мы, конечно, с ними встречаться.
8: А, кстати, где базируется Совет ветеранов?
7: Мы сейчас, в данный момент, мы находимся в спальне корпус Горняка.
8: И он вмещает всех желающих?
7: Нет, у нас кабинет очень маленький там.
8: То есть поэтому все вместе вы можете встретиться только где-то...
7: Да, у нас там...
8: Праздники.
7: Там, у нас такая документация, там мы можем, принимаем там. Вот.
8: Ну, а в обычные дни чем занимаются ветераны? Как и все люди старшего поколения, у кого-то дачи, у кого-то...
7: Внуки, правнуки, да, дачи у многих есть. На даче вот начинаешь что-нибудь... Ой, я на даче, я не могу сегодня, я на даче. Ну, сейчас вот собирали вот на День металлурга, вроде бы все дачи бросают, все согласны идти. Уже дачу можно и внуков можно как-то ставить, и дачу тоже.
8: Уже, да,
7: ничего страшного. Ну, они в основном говорят, что нам самое главное – общение. Они вот пришли, вот. Они же день друг друга видят. Вот только при встречах они вот общаются. Кто-то вместе работал, кто-то где-то по соседству жил раньше. Они прямо с удовольствием общаются всегда. Благодарны очень этому, что мы собираем хоть иногда их всех вместе. Кто.
8: Ну, а творческая составляющая должна присутствовать, потому что у нас вот Мирный сам по себе славится обилием талантов, музыкантов,
7: ну,
8: артистов.
7: У нас же это...
8: И вот я видел, что и бабушки, и дедушки, они же в коллективах, например, арчи.
7: Есть мои ветераны арчи, встреча наша.
8: Встреча.
7: Ходят, но уже возрастная категория, многие уже отказываются. 85-86 лет. Уже, говорит, тяжело и ходить. Тем более вот этот ДК у нас, неудобный подъем очень там. Вот сколько мы просили сделать перила, до сих пор они не сделаны. Им тяжело подниматься. Тогда нам директор бывший был, обещал, вот будем ремонт делать, мы сделаем поручни. Ремонт крыльца сделали, а поручни так и нету.
8: Ну, нужно будет вопрос этот на повестку дня.
7: Ну, да, все всегда жалуются. Да, какое-то мероприятие проходит, да, как я бы пошла, но я там крыльцо сильно скользкое, особенно зимой. Не за что придержаться, всех, ну, уже ориентация нарушенная, спускаться потом тяжело.
8: Так ну что, можно растерять всех талантливых, ну, исполнительниц?
7: Ну, соответственно, 80, и вот эти, плюс. Да, встреча тоже, они отказываются ходить, тяжело подниматься. Ну, а молодежь сильно вот вступают, не хотят идти. Я не пою, я не буду.
8: Молодежь, это вы имеете в виду?
7: Ну, 60,
8: помоложе, да?
7: 60-65 лет, ну, это считается молодежь у нас.
8: По каким критериям они отказываются? Что говорят?
7: Ну, то я не пою, то я не... Ну, в основном не можем мы петь, у нас нет талантов, говорит, к этому.
8: Но так вот в своем кругу, конечно, нет.
7: Ну, так они, да, так они поют всегда. Бывает, что вот у нас застолье бывает, что и поют. Многие поют.
8: Видели недавно.
7: И говорят, вот та-та-та-та поет, и начинаешь уговаривать, они отказываются. Ни в какую.
8: А вообще традиции есть какие-то? Вот все-таки Совет ветеранов, он существует с какого года?
7: С 11-го.
8: С 2011 года.
7: Да, вот 15 лет у нас будет.
8: Какие-то вот, да, традиции, которые Совет ветеранов бережно сохраняет уже много лет?
7: Ну, у нас традиция, что мы проведуем, кто у нас из дома не выходит. Это у нас заложено раньше было. Да, вот на День металлурга мы в основном ходим, проведуем основное производство, которое у нас болеют. Много у нас из дома не выходят, лежат. Это мы делаем. У нас по традиции мы сейчас ввели, что вот летом мы гуляем День металлурга, мы всегда празднуем, отмечаем всех юбиляров этого первого полугодия. А второе полугодие мы в декабре отмечаем, когда вот был в течение полугода, с июля по декабрь, мы их чествуем в декабре всегда. Вот это у нас заведено.
8: Ну, то есть, внимание, забота.
7: Ну, внимание. Но все уже ждут, если он юбиляр, он ждет, чтобы его поздравили.
8: Это, конечно.
7: Да. Ну, и на дому если есть юбиляры, мы тоже по возможности будем
8: проведывать. Но все-таки мы все живем в обществе, Совет ветеранов. Вот что может сегодня сделать каждый житель города, чтобы ветераны чувствовали внимание и уважение? Вот вообще, как вам юное поколение? Вы, наверное, на скамейке вот на площади тоже делите, да, с молодежью. Как вы оцениваете вообще такое наше современное поколение? Уважение к старшим пронесли сквозь года.
7: Но не всегда есть уважение у них почему-то. Есть дети, конечно, внимательные. Даже вот ветераны говорят, что через дорогу могут провести, подходит бабушка вас проводить через дорогу. Предлагают даже. Есть дети вот такие. А есть, если замечание сделаешь, они тебя еще пхают. Ну, как всегда у нас. А есть очень дети хорошие, внимательные, все. Даже...
8: Все-таки, наверное, их процент чуть больше, да, нежели...
7: Ну, да. Ну, это зависит от семьи воспитания, отношения к старшему поколению. В основном так же и говоришь, у тебя же тоже дома бабушка есть. Ты с ней так же разговариваешь? Нет. А почему, говорю, тут ты так разговариваешь? Порой вот такие замечания. А в основном, да, детки хорошие, все равно раз поколение растет, неплохое.
8: Поэтому и нужно своим личным примером как-то передавать, где встречаться на каких-то территориях. Библиотека у нас есть прекрасная, где можно поговорить. Ну, я думаю, что этот вопрос тоже... как-то вот уже. Не будет стоять на месте, да. Все-таки такие встречи, и я просто помню, когда к нам приходили люди старшего возраста, и мы с ними так очень душевно беседовали, и потом, когда ты выходил из класса, из аудитории, ну, такое что-то оставалось в сердце.
7: Что, ну, помню. У нас сейчас, да, вот когда было это, у нас, получается, праздник Победы, у нас Анна Григорьевна ходила в школу, видимо, там, где у нее, видимо, внук учится, и она делилась своими мнениями. Вот она сбрасывала фотографии, все. Дети ее принимали очень хорошо там. В какая школа, я чуть не помню, какая школа, но она общалась с детьми. Видимо, ее приглашали, как она дитё войны, она 41-го года рождения, и она была в школе с детьми.
8: Еще и Мария Тухватуловна.
7: Ну, Мария Тухватуловна, да, она тоже.
8: Уже я вот встречал ее в Центре дополнительного образования, тоже в преддверии 9 мая. Вот она рассказывала как раз такие истории.
7: Ну да, Мария Тухватуловна, да, она очень интересная. Нас, как говорится. Ну, она сейчас что-то приболела в последнее время. Она много что знает, очень много интересного.
8: Очень интересно слушать.
7: Да, вот мы иногда, ну, вот ветераны собираемся в библиотеке, вот. И она, у нас клуб есть эрудитов. И она, конечно, много что нам рассказывает интересно. Даже порой и не знала этого.
8: То, что не то, что там детям, молодежи.
7: Даже, вообще... даже нам, да, вот мы ветераны собираемся, бываем раз в месяц или в праздник какой-то, ну, приурочен к какому-нибудь празднику, нас собирает в библиотеке. И очень, да, вот даже интересно ее слушать. Вообще очень интересно. Память у нее отличная. Свои 90 лет, как говорится.
8: 90 лет?
7: Да, в январе было 90 лет.
8: Ну, хотелось бы, наверное, спросить, и у вас еще под занавес, да, то каждый человек, наверное, есть мечта. Если взять Совет ветеранов как за отдельную единицу, наверное, у которого тоже есть какая-то мечта или проект, который вы хотели бы реализовать в ближайшее время, в ближайшее будущее, то что это был бы за проект? Может быть, что такое, чтобы вот прям было комфортно? Может, помещение какое-то побольше?
7: Чтобы для комфортности, да, нам бы большой зал. Я вот к Константину Борисовичу обращалась насчет зала, насчет тренажерного. Просили меня ветераны хотя бы, говорит, раз в неделю нам ходить в зал какой-то. Даже те же тренажеры небольшие, там можно и, как говорится, с тренером, можно без тренера, но так стоит все на месте.
8: Чтобы физически как-то укрепляться?
7: Ну да, что-то, потому что мы же ездим на веселые старты иногда, а веселый старт нужен на какую-то тренировочку, а у нас негде.
8: Ну, люди у нас отзывчивые, я думаю.
7: Зала у нас нету, да, чтобы где-то нам позаниматься.
8: Ну и близится праздник, День алмазодобытчика, ваш профессиональный праздник, праздник Совет ветеранов. Что бы вы, как председатель, хотели бы пожелать не только ветеранам, но и вообще всем тем, кто, возможно, только-только начинает путь нашей алмазодобывающей отрасли?
7: Конечно, во-первых, я хочу пожелать нашей компании финансового благополучия, дальнейшего развития и процветания. Всем работникам компании, молодежи и возрасте тоже, чтобы их работа была им в радость, чтобы они работали. Был семейный уют, было здоровье самое главное. Как можно дольше работали на имя нашей компании. Особое внимание, конечно, у нас выделяется сейчас, я скажу, хочу ветеранов своих, которые отработали большую часть своей жизни в компании, отдали здоровье, оставили на фабриках, на фабрике работали, в мокрых цехах. Сейчас они все, ну, уже много болячек у них, в принципе, внесли в вклад в развитие нашей компании. Отработали много лет. Я им пожелаю, конечно, крепкого здоровья, оптимизма, долгих и счастливых лет. Так что их семьи были здоровы, дети, внуки, чтобы их радовали. Ну и в основном в данный момент мирного неба над головой нам.
8: Большое спасибо.
7: В наше время.
8: Прекрасные слова. Поздравления, я думаю, они обязательно дойдут до адресатов. Ну и вот еще один вопрос. Поделитесь, пожалуйста, секретом рабочего долголетия. Как отдать работе много лет и не переставать ее любить? Вот что для этого нужно делать?
7: Ну, конечно, должна быть усидчивость, стремление к чему-то всегда, познавать, постоянность повышать свой уровень знаний, стремиться к этому. Ну, молодежи, конечно, надо, чтобы они где-то учились обязательно. Ну, у меня сейчас вот тоже внук младший работает на Интере, в шахте. Наш шахтер, по стопам деда пошел. У меня муж был экскаваторщик, горняк истинный, 30 лет отработал в карьере. Сейчас внучок младенький у нас, но он еще учится у нас в ЕГУ. По горному делу он на третий курс перешел. Так что я его поддерживаю, что надо это тебе, в дальнейшем все пригодится. Так что, чтобы молодежь повышали свой уровень, учились.
8: Да, и чтобы рядом был всегда такой мудрый наставник.
7: Да, да, чтобы кто-то подсказал, кто-то на истинный путь настроил.
8: Поэтому, друзья, если вдруг возникнут какие-то вопросы, всегда есть совет ветеранов, куда можно прийти,
7: да,
8: и проконсультироваться по какому-то вопросу, перенять часть жизненного, бесценного жизненного опыта.
7: Да, мы всегда рады.
8: Большое спасибо вам за беседу. И от лица медиакомпании «Алмазный край» мы поздравляем вас, совет ветеранов «Алроса», с Днем алмазодобытчика, с Днем города. И вообще со всеми праздниками будем отмечать их вместе. У нас в гостях Татьяна Ларионова, председатель Совета ветеранов «Алрос». Спасибо, что пришли.
7: Большое спасибо за приглашение. До свидания.
0: Гости дневного эфира. «Алмазный край». Радио без границ.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Мирницы могут подать заявку на установку мусорных ниш на придомовой территории. Ювелирный бренд «Алроса Даймонд» запустил мобильное приложение. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36, электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама.
0: VR-арена Unreality – идеальный выбор для семейного отдыха, необычного свидания или веселья с друзьями. Что вас ждет? Адреналиновые шутеры, жуткие хорроры, детский VR-контент. Запись по телефону 8-914-281-5400. Погрузись в новую реальность.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю «Включи радио «Алмазный край» и вуаля!» Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: and what's best with the nature of money. Oh yeah.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Мирнинцы могут подать заявку на установку мусорных ниш на придомовой территории. Ювелирный бренд «Алроса Даймонд» запустил мобильное приложение. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Теперь подробно. Управляющие компании Мирного принимают заявки от горожан на установку мусорных ниш. Некоторые дома до сих пор подключены к мусорокамерам в подъезде, а это приводит к последствиям – запаху насекомым, крысам и не только. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного Ренат Хуштов.
3: Ну, управляющая компания самостоятельно с гражданами отрабатывает. Мы в этой части можем только предложить схему места установки, чтобы хотя бы минимальные нормативные требования соблюсти. У нас проблема такая в городе, что очень плотная застройка, очень мало мест, где по всем существующим нормам можно установить мусорные ниши.
2: В этом году коммунальщики установят 20 ниш нового типа. Они закрыты по бокам и сверху, так что ветер не будет разносить отходы по улицам. Далее. Ювелирный бренд «Алроса Даймонд» запустил мобильное приложение. Для пользователей устройств на платформе Android оно доступно в Рустор. Версия для iOS станет доступна позже. Мобильное приложение открывает доступ к полному ассортименту ювелирных украшений и бриллиантов из природных алмазов. Для удобного поиска предусмотрены фильтры по типу и размеру украшений, виду металла, драгоценным вставкам и стилю. Пользователям доступны каталог всех коллекций бренда и конструктор, позволяющий создать ювелирные украшения по индивидуальному дизайну. Онлайн получится купить ювелирные изделия и бриллианты, а также подарочные сертификаты. Запуск мобильного приложения станет еще одним шагом в развитии цифровых сервисов «Алроса Даймондс», повысит удобство для покупателей и позволит привлечь новую аудиторию. И еще одна новость. Доказать мастерство на федеральном уровне предстоит двукратному победителю чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Владиславу Пожидаеву из «Алмаз-Дуртранса». Владислав выступит на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов в Набережных Челнах». 24 и 25 июля там встретятся представители 39 городов России и участники из Беларуси. В программе соревнований теория, скоростное маневрирование, а также оценка плавности и безопасности вождения. Победителей ждут ценные призы, главный из которых – автомобиль «Москвич». У меня на этом все. До встречи в эфире.

слушаете радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Компетенция машинист насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Участники из 3 городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

гонишь. Лучше сведи нас с ума, это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Мирном 20 часов.
1: Хорошее настроение.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алроса» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационные технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер Надзор Федеральной службы ТА и Китринча Субебир Сыл Тосуню Субеки Сунюгар Бирагар Пит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 22 часа.
1: Алмазный край, объединяя города.

Алмазный край. Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы ПАТА. И Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Ща была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В алмазной столице полночь.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: если не прожили.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тантуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Китринча Сюбебир, СЛ, Тосуню, Сюбекис, Унигар, Бирагапи.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край», объединяя города.
1: В Мирном 2.

Сказано, сделано, кончилось временно. Так неуверенно, на расстоянии в две руки. Слышно, как в трубке молчат гудки. Фразы осколками ранились только что, опять пропущены. Видно, как мы, отпуская боль, снова хотим сохранить любовь. Только

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое

в Мирном. 3. Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. Осколки сердца.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Он оставил на прощание слезы

0: Теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Радио «Алмазный край».

приходит закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно, так странно.

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке твоя.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: В последнее время ты часто грустишь, но, может быть, уже простишь.

иногда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он как

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС-77-ООН и КЮ-77-Бирнемедах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР-Регернадзор, Федеральная служба, и КЮ-77-Бирсел, Тавсунюсь, Бекисунюгар, Бирогапи.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в мирном. 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

наконец почувствовал себя живым. Чтобы все солдаты в мире опустили стволы, я забуду слова, я потеряю ритм. Ты меня-то спросишь, Вань, что для тебя любовь, скажи. С улыбкой на лице отвечу, ты...

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: How can you feel it? It's summertime.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске юные экологи Якутии учатся беречь природу при поддержке «Алроса». На предприятиях «Алроса» обновят зимнюю спецобувь. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу на западе Якутии. Теперь подробно. В Якутске стартовал юбилейный 10-й слет зеленых пионеров. Профильная смена «Береги планету» в лагере «Кэскил» собрала сотни юных экологов со всей республики. Путевка на этот слет – награда за годовую работу. Здесь собрались школьники, которые показали отличные результаты в разных конкурсах. Впереди у ребят насыщенная трехнедельная смена. Их ждут встречи с экспертами, мастер-классы и творческие проекты. Комментирует Нюргуяна Гуринова, главный специалист Министерства экологии Якутии.
3: В этом году мы будем сотрудничать с Верой Лини, которая из Москвы приедет по своему проекту «Дети Севера». Будет обучать 10 дней детей. Также очень интересно в этом году у нас новое будет. Будем учить детей создавать экологические мультики.
2: Особую поддержку проекту оказывает компания «Алроса». Генеральный партнер уже 8-й раз обеспечивает юных экологов всем необходимым. В этом году компания подготовила для детей подарки – бутылки из переработанного стекла, эко-сумки и развивающие игры, которые учат бережному отношению к лесу. Продолжит Аяна Николаева, ведущий специалист отдела «Алроса» по работе с органами государственной власти Якутии.
4: Мы помогаем проекту уже 8-й год, и каждое лето с великим удовольствием приезжаем на открытие слета. Видим множество детишек, которые занимаются экологией, и нас это очень радует. И мы думаем, что будем всячески поддерживать и дальше этот проект.
2: В числе таких же талантливых ребят Ариан из Момского района, который вместе с учителем создал полноценный мультфильм. Его главный герой – белый медведь, страдающий от лесных пожаров и браконьеров. Далее. Сотрудники «Алроса» получат зимнюю обувь с противоскользящей подошвой. Ботинки сохраняют эластичность на морозе. В составе их подошвы – абразивная крошка. Зимнюю пару будут выдавать в центрах выдачи «Восток-сервис». Ею поэтапно обеспечат всех работников, чтобы снизить травматизм в гололед в межсезонье. Продолжит Евгений Адмайкин, начальник отдела охраны труда управления промбезопасности.
5: Это в один части, конечно, не произойдет, замена всей обуви, да, но мы в течение определенного периода, 1-2 лет, мы планируем уже перейти исключительно на модели, которые обладают повышенным сопротивлением, да, скольжению, то есть имеют сертификат, да, против скольжения, и, соответственно, уже в дальнейшем используют только эту обувь.
2: Замена обуви – часть комплексной работы по охране труда. Она также включает очистку и посыпку пешеходных маршрутов зимой, инструктажи и напоминания о необходимости держаться за поручни. И еще одна новость. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу и лишил теплого лета жителей центра и западных районов Якутии. Причиной стал обширный циклон, принесший обильные дожди, сообщает Гидрометцентр России. За последние сутки в отдельных улусах выпало до 49 миллиметров осадков. Но это только начало. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни дожди усилятся. В систему циклона вольются остатки тропического шторма, бывшего тайфуна Бави. Это вызовет новое обострение атмосферного фронта. Ожидаются ливни с грозами, местами порывы ветра до 20 метров в секунду. Жителям западных районов рекомендуют быть осторожными вблизи рек и следить за сообщениями МЧС. Ситуацию держат на контроле. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно. Воздух прогреется до 15 градусов, без осадков. Серое небо и в Ленске, 16 градусов. На севере района переменная облачность. В удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно, 14 градусов, местами дождь.
6: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Гороскоп.
2: Овны. У овнов удачный период для общения с руководством. Результатом может стать продвижение по службе или прибавка к зарплате. Благоприятный период для обращения в официальные учреждения. Тельцы. Не принимайте решения, если есть какие-то сомнения. Не слушайте чужих советов. Многие смогут произвести впечатление на представителей противоположного пола. Близнецы. Велика вероятность финансовых потерь. Не стоит делать никаких капиталовложений, а также совершать крупные покупки. Раки. Старайтесь не терять выдержки и самообладание. Не ввязывайтесь в интриги. Не раздувайте из мухи слона. Львы. Удачный период для решения задач с недвижимостью. Можно продавать, покупать, начинать ремонт, вкладывать финансы. Неделя потребует от вас максимальной концентрации. Девы. Благоприятный период для знакомств, получения финансовой поддержки и укрепления профессионального положения. Прислушайтесь к тому, что говорят окружающие. Весы. Не следует принимать поспешные решения или принимать чью-либо сторону в конфликтах. Есть вероятность того, что вами манипулируют. Скорпионы. Удачный период для смены работы, поиска новых источников дохода. Вы будете притягивать людей и приобретете новые знакомства. Стрельцы. На этой неделе вас ждут приятные знакомства, флирт и романтические приключения. Постарайтесь разумно распоряжаться финансами. Козероги. Не стоит заниматься монотонными делами, вам будет трудно сосредоточиться. Благоприятное время для путешествий, прогулок, необычных занятий. Водолеи. Знания, полученные в это время, окажут положительное влияние на карьеру. Новые знакомства будут очень полезными. И, наконец, рыбы. Можно начинать ремонт, приобретать мебель, товары для дома. Займитесь домашними хлопотами, наведите порядок, уделите внимание родным.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Юные экологи Якутии учатся беречь природу при поддержке Алроса. На предприятиях Алроса обновят зимнюю спецобувь. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу на западе Якутии. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, воздух прогреется до 15 градусов, без осадков. Серое небо и в Ленске, 16 градусов. На севере района переменная облачность, в удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно, 14 градусов, местами дождь.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край», объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: нем.
1: Как?
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Как?
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Как?
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти,

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске юные экологи Якутии учатся беречь природу при поддержке «Алроса». На предприятиях «Алроса» обновят зимнюю спецобувь. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу на западе Якутии. Теперь подробно. В Якутске стартовал юбилейный 10-й слет «Зеленых пионеров». Профильная смена «Береги планету» в лагере «Кэскил» собрала сотни юных экологов со всей республики. Путевка на этот слет награда за годовую работу. Здесь собрались школьники, которые показали отличные результаты в разных конкурсах. Впереди у ребят насыщенная трехнедельная смена. Их ждут встречи с экспертами, мастер-классы и творческие проекты. Комментирует Нюргуяна Гуринова, главный специалист Министерства экологии Якутии.
3: В этом году мы будем сотрудничать с Верой Лини, которая из Москвы приедет по своему проекту «Дети Севера». Будет обучать 10 дней детей. Также очень интересно в этом году у нас новое будет. Будем учить детей создавать экологические мультики.
2: Особую поддержку проекту оказывает компания «Алроса». Генеральный партнер уже 8-й раз обеспечивает юных экологов всем необходимым. В этом году компания подготовила для детей подарки – бутылки из переработанного стекла, эко-сумки и развивающие игры, которые учат бережному отношению к лесу. Продолжит Аяна Николаева, ведущий специалист отдела «Алроса» по работе с органами государственной власти Якутии.
4: Мы помогаем проекту уже 8-й год, и каждое лето с великим удовольствием приезжаем на открытие слета. Видим множество детишек, которые занимаются экологией, и нас это очень радует, и мы думаем, что будем всячески поддерживать и дальше этот проект.
2: В числе таких же талантливых ребят Ариан из Момского района, который вместе с учителем создал полноценный мультфильм. Его главный герой – белый медведь, страдающий от лесных пожаров и браконьеров. Далее. Сотрудники «Алроса» получат зимнюю обувь с противоскользящей подошвой. Ботинки сохраняют эластичность на морозе. В составе их подошвы – абразивная крошка. Зимнюю пару будут выдавать в центрах выдачи «Восток-сервис». Ею поэтапно обеспечат всех работников, чтобы снизить травматизм в гололед в межсезонье. Продолжит Евгений Отмайкин, начальник отдела охраны труда управления промбезопасности.
5: Это в одной части, конечно, не произойдет замена всей обуви, да, но мы там в течение определенного периода, 1-2 лет, мы планируем уже перейти на, исключительно на модели, которые обладают повышенным сопротивлением, да, скольжению, то есть имеют сертификат, да, против скольжения, и, соответственно, уже в дальнейшем используют только эту обувь.
2: Замена обуви – часть комплексной работы по охране труда. Она также включает очистку и посыпку пешеходных маршрутов зимой, инструктажи и напоминания о необходимости держаться за поручни. И еще одна новость. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу и лишил теплого лета жителей центра и западных районов Якутии. Причиной стал обширный циклон, принесший обильные дожди, сообщает Гидрометцентр России. За последние сутки в отдельных улусах выпало до 49 миллиметров осадков. Но это только начало. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни дожди усилятся. В систему циклона вольются остатки тропического шторма, бывшего тайфуна Бави. Это вызовет новое обострение атмосферного фронта. Ожидаются ливни с грозами, местами порывы ветра до 20 метров в секунду. Жителям западных районов рекомендуют быть осторожными вблизи рек и следить за сообщениями МЧС. Ситуацию держат на контроле. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно. Воздух прогреется до 15 градусов, без осадков. Серое небо и в Ленске, 16 градусов. На севере района переменная облачность. В удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно, 14 градусов, местами дождь.
0: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Юные экологи Якутии учатся беречь природу при поддержке Алроса. На предприятиях Алроса обновят зимнюю спецобувь. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу на западе Якутии. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно. Воздух прогреется до 15 градусов, без осадков. Серое небо и в Ленске, 16 градусов. На севере района переменная облачность, в Удачном Айхале плюс 18. В Алмазной столице пасмурно, 14 градусов, местами дождь.
2: Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
4: Алмазный край.
5: Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уронить.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Лариг надзор Федеральной службы и клинический бил.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 9 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске юные экологи Якутии учатся беречь природу при поддержке Алроса. На предприятиях Алроса обновят зимнюю спецобувь. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу на западе Якутии. Теперь подробно. В Якутске стартовал юбилейный 10-й слет зеленых пионеров. Профильная смена «Береги планету» в лагере «Кэскил» собрала сотни юных экологов со всей республики. Путевка на этот слет награда за годовую работу. Здесь собрались школьники, которые показали отличные результаты в разных конкурсах. Впереди у ребят насыщенная трехнедельная смена. Их ждут встречи с экспертами, мастер-классы и творческие проекты. Комментирует Нюргуяна Гуринова, главный специалист Министерства экологии Якутии.
3: В этом году мы будем сотрудничать с Верой Лини, которая из Москвы приедет по своему проекту «Дети Севера». Будет обучать 10 дней детей. Также очень интересно в этом году у нас новое будет. Будем учить детей создавать экологические мультики.
2: Особую поддержку проекту оказывает компания «Алроса». Генеральный партнер уже 8-й раз обеспечивает юных экологов всем необходимым. В этом году компания подготовила для детей подарки – бутылки из переработанного стекла, эко-сумки и развивающие игры, которые учат бережному отношению к лесу. Продолжит Аяна Николаева, ведущий специалист отдела «Алроса» по работе с органами государственной власти Якутии.
4: Мы помогаем проекту уже 8-й год, и каждое лето с великим удовольствием приезжаем на открытие слета. Видим множество детишек, которые занимаются экологией, и нас это очень радует. И мы думаем, что будем всячески поддерживать и дальше этот проект.
2: В числе таких же талантливых ребят Ариан из Момского района, который вместе с учителем создал полноценный мультфильм. Его главный герой – белый медведь, страдающий от лесных пожаров и браконьеров. Далее. Сотрудники «Алроса» получат зимнюю обувь с противоскользящей подошвой. Ботинки сохраняют эластичность на морозе. В составе их подошвы – абразивная крошка. Зимнюю пару будут выдавать в центрах выдачи «Восток-сервис». Ею поэтапно обеспечат всех работников, чтобы снизить травматизм в гололед в межсезонье. Продолжит Евгений Отмайкин, начальник отдела охраны труда управления промбезопасности.
5: Это в одной части, конечно, не произойдет, замена всей обуви, да, но мы там, в течение определенного периода, 1-2 лет, мы планируем уже перейти исключительно на модели, которые обладают повышенным сопротивлением, да, скольжению, то есть имеют сертификат, да, против скольжения, и, соответственно, уже в дальнейшем используют только эту обувь.
2: Замена обуви – часть комплексной работы по охране труда. Она также включает очистку и посыпку пешеходных маршрутов зимой, инструктажи и напоминания о необходимости держаться за поручни. И еще одна новость. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу и лишил теплого лета жителей центра и западных районов Якутии. Причиной стал обширный циклон, принесший обильные дожди, сообщает Гидрометцентр России. За последние сутки в отдельных улусах выпало